0: тому, что в России живу.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили.

прощаю долги, все на свете клянят. А потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня,

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

загруженной трассе сплошной.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Дорогу стремаю!
10: Здоровенькие!
9: Что вы делаете?
10: Обряди вам, милые, мню!
9: Умните!

0: Радио Z.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Малому и среднему бизнесу сохранят налоговые льготы. Совет Федерации одобрил закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения на НДС. До 2029 года порог годовой выручки останется на уровне 20 миллионов рублей. Затем его будут постепенно снижать до 15 миллионов в 2030 году и до 10 миллионов с 2031. Обязанность платить НДС появится с месяца следующего за тем, в котором доход превысил установленный лимит. Российские нефтяные компании держат рост цен на топливо на уровне инфляции, сообщил вице-премьер Александр Новак. С учетом перебоев сейчас есть некоторый разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться. Новак подчеркнул, что внутренний рынок обеспечен топливом, перебои случаются в основном из-за проблем с логистикой, но все они устраняются. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. Заемщики смогут один раз за весь срок кредита обратиться в банк и приостановить выплаты на срок до 18 месяцев, то есть до достижения младшим ребенком 1,5 лет. При этом с 7 месяца льготного периода на остаток долга продолжат начислять проценты. Их нужно будет выплатить после окончания каникул. Закон вступит в силу 1 сентября. Российские работодатели все чаще ждут от соискателей рабочих профессий уверенного владения инструментами и оборудованием. Такие навыки назвали наиболее важными 53% компаний, показало исследование. С начала года подобные требования упоминались в вакансиях более 374 тысяч раз, на 20% чаще, чем годом ранее. При этом работодатели обращают внимание не только на профессиональные умения. Важными считают дисциплину, добросовестность, умение работать в коллективе, а также самостоятельно выполнять задачи и ориентироваться на результат. Около 30 минут умеренной физической активности 5 раз в неделю могут улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Об этом рассказали фитнес-эксперты. По их словам, для этого подойдут и обычные прогулки в быстром темпе. Регулярные тренировки помогают поддерживать эмоциональное состояние, а первые изменения можно почувствовать уже в начале занятий. Более заметный эффект, как правило, появляется через несколько недель. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, успехов!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
10: Тихо листаешь страницы тетради. Почерк.

0: Радио Z.
1: Пограничный десант, непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

Что такое дыша? В двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурой медвежьей.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

0: ты герой.
1: Радио Z.
0: Работаем за правое дело.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Малому и среднему бизнесу сохранят налоговые льготы. Совет Федерации одобрил закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения на НДС. До 2029 года порог годовой выручки останется на уровне 20 миллионов рублей. Затем его будут постепенно снижать до 15 миллионов в 2030 году и до 10 миллионов с 2031. Обязанность платить НДС появится с месяца следующего за тем, в котором доход превысил установленный лимит. Российские нефтяные

Компании держат рост цен на топливо на уровне инфляции, сообщил вице-премьер Александр Новак. С учетом перебоев сейчас есть некоторый разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться. Новак подчеркнул, что внутренний рынок обеспечен топливом, перебои случаются в основном из-за проблем с логистикой, но все они устраняются. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. Заемщики смогут один раз за весь срок кредита обратиться в банк и приостановить выплаты на срок до 18 месяцев, то есть до достижения младшим ребенком полутора лет. При этом с 7 месяца льготного периода на остаток долга продолжат начислять проценты. Их нужно будет выплатить после окончания каникул. Закон вступит в силу 1 сентября. Российские работодатели все чаще ждут от соискателей рабочих профессий уверенного владения инструментами и оборудованием. Такие навыки назвали наиболее важными 53% компаний, показало исследование. С начала года подобные требования упоминались в вакансиях более 374 тысяч раз, на 20% чаще, чем годом ранее. При этом работодатели обращают внимание не только на профессиональные умения. Важными считают дисциплину, добросовестность, умение работать в коллективе, а также самостоятельно выполнять задачи и ориентироваться на результат. Около 30 минут умеренной физической активности 5 раз в неделю могут улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Об этом рассказали фитнес-эксперты. По их словам, для этого подойдут и обычные прогулки в быстром темпе. Регулярные тренировки помогают поддерживать эмоциональное состояние, а первые изменения можно почувствовать уже в начале занятий. Более заметный эффект, как правило, появляется через несколько недель. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, успехов!

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо.

0: отнять.
1: Радио Z.
2: Лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Батя, здравствуй.

вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: чую войну.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Письма матери и сестре. Октябрь, 1942 год. Екатерина Васильевна Буданова. Гвардии лейтенант, летчик-истребитель. Мама, милая мама, не обижайся на меня за то, что без твоего разрешения я улетаю на фронт. Мой долг и совесть моя обязывают быть там, где решается судьба Родины. Олечка, хочу тебе сказать вот что. Смерти я не боюсь, но не хочу ее. А если придется погибнуть, то просто свою жизнь я не отдам. Мой милый крылатый як, хорошая машинка, и моя жизнь непрерывно связана с ним. И умирать с ним будем только героями. Будь здорова, дорогая, крепче люби Родину и лучше работай для нее. Не забывай меня, ваша Катюша. С самого раннего детства Екатерина Васильевна Буданова знала, что обязательно поднимется в небо. Прославленная летчица родилась 7 декабря 1916 года. Окончив в 30-м году 7 классов, она уехала покорять столицу и небо. Живя в Москве, работала на заводе, занималась в аэроклубе. Через 6 лет ее мечта наконец-то осуществилась. Закончив в 1936 году Херсонскую авиашколу, Екатерина Буданова стала летчицей-истребителем. На фронте с 1942 года принимала участие в Сталинградской битве, в боях за освобождение Украины. Но влететь на любимом Яке в Берлин Екатерине Васильевне так и не удалось. 19 июля 1943 года она погибла в тяжелом воздушном бою.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 00 70. 37 00 70. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Малому и среднему бизнесу сохранят налоговые льготы. Совет Федерации одобрил закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения на НДС. До 2029 года порог годовой выручки останется на уровне 20 миллионов рублей. Затем его будут постепенно снижать до 15 миллионов в 2030 году и до 10 миллионов с 2031. Обязанность платить НДС появится с месяца следующего за тем, в котором доход превысил установленный лимит. Российские нефтяные компании держат рост цен на топливо на уровне инфляции, сообщил вице-премьер Александр Новак. С учетом перебоев сейчас есть некоторый разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться. Новак подчеркнул, что внутренний рынок обеспечен топливом, перебои случаются в основном из-за проблем с логистикой, но все они устраняются. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. Заемщики смогут один раз за весь срок кредита обратиться в банк и приостановить выплаты на срок до 18 месяцев.

то есть до достижения младшим ребенком 1,5 лет. При этом с 7 месяца льготного периода на остаток долга продолжат начислять проценты. Их нужно будет выплатить после окончания каникул. Закон вступит в силу 1 сентября. Российские работодатели все чаще ждут от соискателей рабочих профессий уверенного владения инструментами и оборудованием. Такие навыки назвали наиболее важными 53% компаний, показало исследование. С начала года подобные требования упоминались в вакансиях более 374 тысяч раз, на 20% чаще, чем годом ранее. При этом работодатели обращают внимание не только на профессиональные умения. Важными считают дисциплину, добросовестность, умение работать в коллективе, а также самостоятельно выполнять задачи и ориентироваться на результат. Около 30 минут умеренной физической активности 5 раз в неделю могут улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Об этом рассказали фитнес-эксперты. По их словам, для этого подойдут и обычные прогулки в быстром темпе. Регулярные тренировки помогают поддерживать эмоциональное состояние, а первые изменения можно почувствовать уже в начале занятий. Более заметный эффект, как правило, появляется через несколько недель. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, успехов!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: он. Вновь стоит пятый взвод у Змеиной горы. Здесь навеки остаться пришлось.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Имя Победы. Мы встаем как один.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Меня зовут Токарь Богдан. Елена Шерстюк. Вновь защебечут детские сады. Вновь защебечут детские сады. И распахнутся двери школ, детей встречая. Затихнет эхо взрыва в небесах. Не будут ребежать стаканы с чаем. У Белгородчины особая судьба. Она сейчас граничит с целым миром. Та самая засечная черта, что делит наш покой с кровавым пиром. Пока за той чертой идут бои, здесь тоже бой невидимый ведется. Со страхами, с прилетами, с собой. Кто уезжает, а кто-то остается. Родная Белгородчина моя, я всем святым молюсь, чтобы тебя хранили. Ведь здесь святая Родина моя, и мои предки в землях этих жили. Я твердо знаю, Белгород силен, он под покровом Божьим остается. И пусть грохочет наше ПВО, ведь это сердце Белгорода бьется. И нет на свете города смелей, и нету в мире города красивей, чем приграничный этот командир, который охраняет всю Россию. И боль страны сейчас в себе несут всей области, деревни и поселки. Там, где войну совсем не ждут, но всюду раны от ее осколков.

0: тоже искренне люблю.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 62 раза атаковали Белгородскую область. Под удар попали 16 округов. Противник 6 раз использовал артиллерию, авиацию, реактивные системы залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Расчеты ПВО и спецподразделения уничтожили 172 дрона. При атаках ВСУ в Валуйском, Бейделевском округах погибли 2 мирных жителя. В Борисовском, Валуйском, Бейделевском, Волоконовском и Шебекинском округах пострадали 9 человек. Ночью в Бейделевском округе при атаках ВСУ погиб мужчина. Пострадала женщина и боец «Орлана». Наши соболезнования близким погибших. Белгородцы смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании. Жители 32 регионов России в этом году воспользуются федеральной платформой дистанционного электронного голосования – ДЭК. Потенциально проголосовать дистанционно смогут до 48 миллионов человек. 86% из них уже имеют подтвержденную учетную запись на госуслугах, сопоставленную с регистром избирателей. Она необходима, чтобы зарегистрироваться на ДЭК. При желании проголосовать онлайн нужно предварительно подать заявление на госуслугах. Запись откроется за 45 дней до даты. Само голосование будет проходить на платформе выборы.gov.ru. Отметим, что информационные ресурсы ДЭК внесены в белые списки. Воспользоваться ими можно даже в случае отключения мобильной связи в целях безопасности. В дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi. Напомним, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и губернатора Белгородской области пройдут с 18 по 20 сентября 2026. Узнать подробную информацию можно в личном кабинете

избирателя на госуслугах. Белгородские выпускники могут подать документы в ВУЗ через госуслуги. Результаты ЕГЭ передаются в ВУЗ автоматически. Посмотреть свои баллы можно в разделе «Образование» на госуслугах. Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, которые находятся в госсистемах, подтягиваются в заявлении и не требуют дополнительного подтверждения. Отслеживать статус заявления можно в личном кабинете портала, даже если вы изначально подали заявление офлайн. Для этого необходимо поставить соответствующую галочку в бумажном заявлении. Контролировать конкурсную ситуацию можно в режиме онлайн. Можно также подать согласие на зачисление и в случае необходимости изменить свое решение. Можно выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение. Найти подходящий университет или специальность помогает сервис «Подбор вуза» на госуслугах. Он учитывает баллы за ЕГЭ, пожелания по наличию общежития и другие факторы. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета длится до 25 июля. На бюджетные места в магистратуру до 20 августа, а на платные места по программам бакалавриата и специалитета до 20 сентября. Предоставление услуг в электронном виде способствует достижению целей нацпроекта «Экономика данных». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мы живем в параллельных мирах. Ваш мирок разноцветный и звонкий. От любовной печали в стихах восхищенные возгласы «Ах!» В нашем сером опять похоронка. Две реальности, время одно. Два пространства в одной параллели. Первым боль, а вторым все равно. На поминках России вино сладко пили бы, громко бы пели. Их мирок веселит скоморох, а у нас за соседним забором слышит тот, кто душой не оглох. Третьи сутки печальная, ох, там сутулится женщина в черном. Я неловко глаза отведу, понимаю, сочувствую все же. На соседское горе-беду утешительных слов не найду. Тот парнишка был вдвое моложе. Мужики в деревенских дворах, в кулаках заскорузлые пальцы. Воевать их заставил не страх. Ну а те в параллельных мирах пусть пока отсидятся в кустах. От любви порыдают страдальцы. Февраль 2023 год. Юрий Волк.

Воевать не умел никто, помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок, на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин —

когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы и любовь.

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда начало

0: рожденье, сирота, у победы 100 отцов пораженье, сирота.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

родные. Нас живых еще не так мало. Поднимем руки.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 62 раза атаковали Белгородскую область. Под удар попали 16 округов. Противник 6 раз использовал артиллерию, авиацию, реактивные системы залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Расчеты ПВО и спецподразделения уничтожили 172 дрона. При атаках ВСУ в Валуйском, Бейделевском округах погибли 2 мирных жителя. В Борисовском, Валуйском, Бейделевском, Волоконовском и Шебекинском округах пострадали 9 человек. Ночью в Бейделевском округе при атаках ВСУ погиб мужчина. Пострадала женщина и боец «Орлана». Наши соболезнования близким погибших. Белгородцы смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании. Жители 32 регионов России в этом году воспользуются федеральной платформой дистанционного электронного голосования – ДЭК. Потенциально проголосовать дистанционно смогут до 48 миллионов человек. 86% из них уже имеют подтвержденную учетную запись на госуслугах, сопоставленную с регистром избирателей. Она необходима, чтобы зарегистрироваться на ДЭК. При желании проголосовать онлайн нужно предварительно подать заявление на госуслугах. Запись откроется за 45 дней до даты. Само голосование будет проходить на платформе выборы.gov.ru. Отметим, что информационные ресурсы ДЭК внесены в белые списки. Воспользоваться ими можно даже в случае отключения мобильной связи в целях безопасности. В дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi. Напомним, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и губернатора Белгородской области пройдут с 18 по 20 сентября 2026. Узнать подробную информацию можно в личном кабинете избирателя на госуслугах. Белгородские выпускники могут подать документы в ВУЗ через госуслуги. Результаты ЕГЭ передаются в ВУЗ автоматически. Посмотреть свои баллы можно в разделе «Образование» на госуслугах. Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, которые находятся в госсистемах, подтягиваются в заявление и не требуют дополнительного подтверждения. Отслеживать статус заявления можно в личном кабинете портала, даже если вы изначально подали заявление офлайн. Для этого необходимо поставить соответствующую галочку в бумажном заявлении. Контролировать конкурсную ситуацию можно в режиме онлайн. Можно также подать согласие на зачисление.

И в случае необходимости изменить свое решение. Можно выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение. Найти подходящий университет или специальность помогает сервис «Подбор вуза» на госуслугах. Он учитывает баллы за ЕГЭ, пожелания по наличию общежития и другие факторы. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета длится до 25 июля. На бюджетные места в магистратуру до 20 августа, а на платные места по программам бакалавриата и специалитета до 20 сентября. Предоставление услуг в электронном виде способствует достижению целей нацпроекта «Экономика данных». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Нехватка работников остается главным ограничением для российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, кадровый дефицит можно частично компенсировать, если эффективнее распределять трудовые ресурсы и повышать производительность. Для этого нужны инвестиции в технологии, искусственный интеллект и роботизацию. Набиуллина отметила, что между предприятиями сохраняется большой разрыв по эффективности работы. В правительстве сформирован оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Задача оперштаба – объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам. К его работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные, Банк России, а также бизнес, операторы связи, банки, цифровые платформы, сообщил Григоренко. Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, а также разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, новые исследования введены в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин. В программу включены анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Как отметили в фонде ОМС, это позволит повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности. Выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 числа включительно. Таким образом, на подачу документов осталось 3 рабочих дня – 2, 3 и 6 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Пересдача ЕГЭ в 2026 пройдет в 2 этапа. 8 июля – физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки, письменная часть. 9 июля – математика, базовая и профильная, обществознание, история, биология, география, иностранные языки, устная часть. При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена с базового на профильный или наоборот. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
4: Телефон 372-672. 372-672.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Нехватка работников остается главным ограничением для российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, кадровый дефицит можно частично компенсировать, если эффективнее распределять трудовые ресурсы и повышать производительность. Для этого нужны инвестиции в технологии, искусственный интеллект и роботизацию. Набиуллина отметила, что между предприятиями сохраняется большой разрыв по эффективности работы. В правительстве сформирован оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Задача оперштаба – объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам. К его работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные, Банк России, а также бизнес, операторы связи, банки, цифровые платформы, сообщил Григоренко. Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, а также разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, новые исследования введены в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин. В программу включены анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Как отметили в фонде ОМС, это позволит повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности. Выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 числа включительно. Таким образом, на подачу документов осталось 3 рабочих дня – 2, 3 и 6 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Пересдача ЕГЭ в 2026 пройдет в 2 этапа. 8 июля – физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки, письменная часть. 9 июля – математика, базовая и профильная, обществознание, история, биология, география, иностранные языки, устная часть. При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена с базового на профильный или наоборот. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одинок.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июля, в регионе ожидается малооблачная и облачная погода без осадков. Ночью плюс 23, днем до 30-32 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Группировка войск «Север» освободила село Украинское в Харьковской области. Это позволило расширить безопасную зону в Волчанском районе и создало условия для продвижения войск в Харьковской области. Александр Шуваев побывал с рабочей поездкой в Красненском округе. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области встретился с жителями села Круглого. Одним из главных вопросов стало водоснабжение. По просьбе жителей глава региона поручил проработать строительство 3 новых водонапорных башен. Также на встрече обсудили сохранение памяти погибших участников СВО. Рабочая программа продолжилась посещением кооператива «Усадьба», который развивает сельхозпроизводство в округе. Глава региона отметил, что такие предприятия показывают, как господдержка помогает создавать новые возможности для развития белгородских сел. Александр Шуваев рассказал на официальных страницах о выездных осмотрах поездов здоровья, которые были организованы адресно для ветеранов СВО и их родных. Они принимают в Карачанском и Прохоровском округах. В этом году расширенную диспансеризацию уже прошли 407 человек, из них 193 участника СВО и 214 членов их семей из Старого Оскола, Губкина, Белгорода, Белгородского, Алексеевского, Валуйского, Прохоровского и Карачанского округов. Терапевт, кардиолог, хирург, офтальмолог, лор, невролог, психолог и специалист УЗИ работают комплексно. Забота о здоровье каждого, кто защищал нас, прямая задача. Поезда здоровья продолжат работу, о следующих выездах сообщат отдельно. Благодарю врачей за труд, написал Шуваев. За последние 5 лет более 92 тысяч женщин и новорожденных в Белгородской области получили услуги по родовым сертификатам. Он остается одной из ключевых мер поддержки, реализуемых в рамках нацпроекта «Семья» и других социальных инициатив государства. Документ предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, для наблюдения во время и после беременности. Родовой сертификат оформляется в электронном виде. Он формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства, либо в роддоме. Его может оформить и детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка. Общая сумма сертификата в этом году составляет 12 тысяч рублей. Из них 4 тысячи на оплату услуг женской консультации, 6 тысяч рублей за услуги родильного дома или перинатального центра и еще 2 тысячи на оплату услуг детской поликлиники для профилактических осмотров ребенка до года. Средства родового сертификата невозможно обналичить, они покрывают только услуги в рамках УМС. На обеспечение этих целей отделение соцфонда по Белгородской области перечислила медорганизациям свыше 523 миллионов рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, благополучия вам!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
2: Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июля, в регионе ожидается малооблачная и облачная погода без осадков. Ночью плюс 23, днем до 30-32 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Город-курорт Нальчик – столица Кабардино-Балкарской республики. Он был основан в 1724 году на месте, где располагались аулы главных князей Кабарды.
1: По одной из версий, город получил название от горной реки Нальчик, что в переводе с языков коренных народов означает «подкова». Это подчеркивает и географическое расположение в полукруге гор, напоминающее подкову.
2: В начале 19 века Нальчик был одним из пограничных укреплений Кавказской линии. Став столицей Кабардино-Балкарии, город уверенно рос и развивался.
1: Когда началась Великая Отечественная война, в тыловой Нальчик были эвакуированы промышленные оборонные объекты, деятели культуры и искусства из центральных областей страны.
2: В санаториях и медицинских учреждениях развернулись госпитали. С лета 41-го до осени 42-го года через них прошло около 60 тысяч раненых. В городе активно обучали медсестер, альпинистов и связистов.
1: Предприятия Нальчика работали в несколько смен, выпускали продукцию для фронта. Например, рабочие гидротурбинного завода ежемесячно изготавливали до 30 тысяч мин. Также военная продукция производилась на мебельной и кондитерской фабрике, мясокомбинате, обозостроительном заводе. За три месяца 1942 года было изготовлено более 12 тысяч противотанковых мин и 900 железобетонных колпаков для дотов. В течение нескольких дней в городе было собрано 15 тысяч бутылок с зажигательной смесью.
2: 7 августа 1942 года началась подготовка к обороне города. На его окраине женщины, дети, подростки и оставшиеся мужчины днем и ночью ломали и выжигали кукурузу на полях, копали противотанковые рвы, строили дзоты.
1: Фашисты считали город воротами к Кавказскому нефтеносному бассейну и бросили на захват колоссальные силы. 10 августа 1942 враг захватил Пятигорск. На прорыв оборонительных рубежей по Малке, Баксану и Тереку захватчики бросили две танковые дивизии, большое количество пехотных, военно-воздушных и других частей.
2: Преодолев линию обороны, в конце октября гитлеровцы вплотную подошли к Нальчику. Как вспоминают очевидцы тех событий, все началось ярким солнечным утром в субботу 24 октября. В небе над городом появился немецкий самолет-разведчик «Фоке-Вульф», прозванный в народе «Рамой» за характерный вид фюзеляжа. В него стреляли все, у кого было оружие. А на следующее утро со стороны равнины появилось большое количество самолетов. Люди почему-то подумали, что это наши, но самолеты, сделав разворот над горами и зайдя против солнца, начали бомбардировку города. Жители прятались в подвалах домов и специально вырытых на улицах окопах.
1: Следующие трое суток продолжались ожесточенные бои. 70 вражеских бомбардировщиков обрушили на город смертоносный груз. На один только аэродром Нальчика гитлеровцы совершили 42 налета. Фашисты бросили в бой до 270 танков, несколько десятков тысяч солдат. Разрушив систему связи и пользуясь подавляющим численным превосходством, немецкие войска вышли в тыл 37-й армии и стали оттеснять ее на лесистые склоны гор.
2: В полной изоляции от других советских войск бойцы дивизии совершили массовый подвиг. Благодаря умелому и твердому руководству дивизия смогла в полном составе за 5 дней переправиться через высокогорный перевал Давгус-Арунбаши, неся на руках вооружение, снаряжение и 400 лежачих раненых. Совершив беспримерный переход, храбрая грузинская дивизия сохранилась как боеспособная единица.
1: После ожесточенных боев немцы захватили промгородок, железнодорожную станцию и большую часть города. К 9 часам вечера 28 октября 1942 года при поддержке румынской пехоты фашистам удалось полностью овладеть Нальчиком. Остатки советских войск были вынуждены отойти. Началась оккупация.
2: Аресты, пытки, массовые расстрелы. Всего за период оккупации немецко-фашистскими захватчиками было убито более 2000 мирных людей и столько же военнопленных.
1: Кроме того, было изъято все ценное имущество, взорваны и сожжены предприятия, дома, школы, театры и больницы. Исторические ценности культуры и искусства увезли в Германию. В предместьях города были взорваны санатории и вырублен парк.
2: 19 ноября 1942 года началось наступление советских войск. Немцы опоясали Нальчик рядами мощных инженерных сооружений, минировали все подступы. Наши бойцы при поддержке артиллерии и танков преодолели все препятствия. Ночью 4 января 1943 года ворвались в город и после решительной атаки овладели им.
1: Из корреспонденции Марьяна Богдановича Киневича, в то время первого секретаря обкома ВЛКСМ.
3: Со слезами радости встречали жители города своих освободителей. Женщины обнимали и благодарили бойцов. На углу Кабардинской и Балкарской улиц к солдатам подошла старушка. Дрожащими руками она обнимала их одного за другим и говорила: «Спасибо, сыночки, спасибо, родные, освободили нас от зверя». Голос ее прерывался от волнения, и больше старушка ничего не могла сказать. Слезы радости залили ее лицо.
1: Уже 11 января была освобождена вся территория республики. С самой высокой горы Европы, Эльбруса, было сорвано фашистское знамя и установлен красный флаг.
2: Нальчику, как и всей Кабардино-Балкарии, в период оккупации был нанесен огромный ущерб. Отступая, немцы взорвали в городе все, что еще не успели разрушить ранее.
1: Но сразу же после освобождения началось восстановление. 15 марта 1943 года были налажены телефонная связь, мосты и дороги. В июне 43 года возобновили работу театр и филармония, школы и больницы. Предприятия вернулись к работе в обычном режиме и по своему прямому назначению.
2: За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны столица Кабардино-Балкарии, город Нальчик, в 1985 году была награждена Орденом Отечественной войны первой степени. 8 нальчан удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Свыше 10 тысяч награждены орденами и медалями. 9 тысяч горожан отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. При въезде в город со стороны Пятигорска установлен памятник воинам 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ее судьба сложилась трагически. Защищая подступы к Сталинграду, она вступила в неравный бой с немецкими танками. Тогда погибло около 4000 солдат республики.
2: Напротив Национального музея на улице Горького, как дань памяти отважным зенитчикам, защищавшим город, установлен монумент «Зенитка». Рядом находится памятник жителям Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На месте упорных боев возле современного автовокзала застыл на постаменте танк Т-34. Именами героев названы городские улицы, им посвящают стихи и песни. Реквиемом погибшим бойцам стало стихотворение Ларисы Шабзуховой «Память никогда не умирает».
1: Взгляд застыл печально величавый. Грозно дышит нам в лицо война.
4: Внимание, внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: край.
1: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
2: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на...

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

Группировка войск «Север» освободила село Украинское в Харьковской области. Это позволило расширить безопасную зону в Волчанском районе и создало условия для продвижения войск в Харьковской области. Александр Шуваев побывал с рабочей поездкой в Красненском округе. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области встретился с жителями села Круглого. Одним из главных вопросов стало водоснабжение. По просьбе жителей глава региона поручил проработать строительство 3 новых водонапорных башен. Также на встрече обсудили сохранение памяти погибших участников СВО. Рабочая программа продолжилась посещением кооператива «Усадьба», который развивает сельхозпроизводство в округе. Глава региона отметил, что такие предприятия показывают, как господдержка помогает создавать новые возможности для развития белгородских сел. Александр Шуваев рассказал на официальных страницах о выездных осмотрах поездов здоровья, которые были организованы адресно для ветеранов СВО и их родных. Они принимают в Карачанском и Прохоровском округах. В этом году расширенную диспансеризацию уже прошли 407 человек, из них 193 участника СВО и 214 членов их семей из Старого Оскола, Губкина, Белгорода, Белгородского, Алексеевского, Валуйского, Прохоровского и Карачанского округов. Терапевт, кардиолог, хирург, офтальмолог, лор, невролог, психолог и специалист УЗИ работают комплексно. Забота о здоровье каждого, кто защищал нас, прямая задача. Поезда здоровья продолжат работу, о следующих выездах сообщат отдельно. «Благодарю врачей за труд», — написал Шуваев. За последние 5 лет более 92 тысяч женщин и новорожденных в Белгородской области получили услуги по родовым сертификатам. Он остается одной из ключевых мер поддержки, реализуемых в рамках нацпроекта «Семья» и других социальных инициатив государства. Документ предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, для наблюдения во время и после беременности. Родовой сертификат оформляется в электронном виде. Он формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства, либо в роддоме. Его может оформить и детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка. Общая сумма сертификата в этом году составляет 12 тысяч рублей. Из них 4 тысячи на оплату услуг женской консультации, 6 тысяч рублей за услуги родильного дома или перинатального центра и еще 2 тысячи на оплату услуг детской поликлиники для профилактических осмотров ребенка до года. Средства родового сертификата невозможно обналичить, они покрывают только услуги в рамках УМС. На обеспечение этих целей отделение соцфонда по Белгородской области перечислила медорганизациям свыше 523 миллионов рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, благополучия вам!

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Давай поднимем за ребят. Дорог республики, солдат.
1: Радио «З». Гордимся, оповещаем.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

одной тобой. С ним теперь веду огонь из танка, с ним одним иду в смертельный бой. С ним теперь веду огонь из танка, с ним одним иду в смертельный бой. Тут меня недавно наградили, прикрепил медаль мне генерал.

0: рацию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июля, в регионе ожидается малооблачная и облачная погода без осадков. Ночью плюс 23, днем до 30-32 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: присел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвало, зазвенело.
0: Темнота из каждого угла.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства.

Особенно в небольших населенных пунктах, где не хватает профильных врачей. Право на досрочную пенсию имеют многодетные матери, жители Крайнего Севера, педагоги, медики и творческие работники. Об этом сообщили в соцфонде. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя в 56, а с пятью и более в 50 лет. Право на досрочную пенсию также есть у педагогов, медиков и творческих работников. Для них пенсия назначается через 5 лет после наработки необходимого стажа и накопления минимального порога пенсионных баллов. Учителям необходимо отработать минимум 25 лет, а врачам – 25 или 30 лет, в зависимости от местности. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для детских садов. На одной платформе соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там появятся рекомендации по занятиям с детьми, подборки мультфильмов, книг, сказок, игрушек и игровых материалов. Кроме того, Минпросвещение подготовило новые рекомендации по оформлению групп, проведению занятий и музыкальному сопровождению. В частности, в детских садах планируют использовать больше фольклорных произведений. Помимо прочего, с нового учебного года в программу дошкольного образования включат проект «Добрые игры». В игровой форме детям будут рассказывать о дружбе, взаимопомощи и уважении. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 2.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Наша служба и опасна, и трудна.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июля, в регионе ожидается малооблачная и облачная погода без осадков. Ночью плюс 23, днем до 30-32 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Дух и вера наш, знай, непоколебимы.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мария Гнездилова, Белгородская область, город Шебекино. Родина, слово большое-большое, пусть не бывает на свете чудес. Если сказать это слово с душою, глубже морей оно, выше небес. В нем умещается ровно полмира, мама и папа, соседи, друзья, город родимый, родная квартира, бабушка, школа, котенок и я, зайчик солнечный в ладошке, куст сирени за окошком, и на щечке родинка, это тоже родина.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородская область получит 830 миллионов рублей на закупку энергооборудования. Эти средства позволят приобрести генераторы, чтобы сформировать резерв источников электроснабжения и обеспечить бесперебойную подачу света и тепла в многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы и поликлиники. Ранее на эти цели уже было выделено около 500 миллионов рублей. Прошу Министерство энергетики оперативно довести финансирование до этого российского субъекта, чтобы там своевременно решались первоочередные задачи для обеспечения качества жизни людей, подчеркнул Михаил Мишустин. В Белгородской области можно получить до 5 миллионов рублей на развитие агротуризма. Денежные средства выделяют на возмещение до 50% затрат

многоквартирных и частных домов. В этом году соревнование пройдет в 6 номинациях: лучшее предприятие по обслуживанию жилого фонда, лучший белгородский дворик МКД, лучший совет территории, лучшая ТОС, лучшее частное домовладение, лучший по профессии в сфере ЖКХ. Чтобы стать участником, нужно до 10 августа подать заявку в свою управу. К заявке необходимо приложить фотографии, отражающие состояние вашей территории, и согласие на обработку персональных данных. Победителей ждут дипломы и ценные подарки, сообщили в мэрии. Белгородцам рассказали, как сэкономить на поездах этим летом. РЖД запустили сезонные акции и спецпредложения для пассажиров. Семьи могут сэкономить 20% стоимости билетов по тарифу «Целое купе». Для этого нужно выкупить все места в купе за 5 и менее дней до отправления поезда. Кроме того, 8 июля, в День семьи, любви и верности, федеральная пассажирская компания предоставляет 15% скидку на семейные поездки. Акция распространяется на родителей и детей до 17 лет включительно. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Я ломал это время руками, как сталь. Целовал его в черные губы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июля, в регионе ожидается малооблачная и облачная погода без осадков. Ночью плюс 23, днем до 30-32 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: Любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Радио Зет.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Город-курорт Нальчик – столица Кабардино-Балкарской республики. Он был основан в 1724 году на месте, где располагались аулы главных князей Кабарды.
1: По одной из версий, город получил название от горной реки Нальчик, что в переводе с языков коренных народов означает «подкова». Это подчеркивает и географическое расположение в полукруге гор, напоминающее подкову.
2: В начале 19 века Нальчик был одним из пограничных укреплений Кавказской линии. Став столицей Кабардино-Балкарии, город уверенно рос и развивался.
1: Когда началась Великая Отечественная война, в тыловой Нальчик были эвакуированы промышленные оборонные объекты, деятели культуры и искусства из центральных областей страны.
2: В санаториях и медицинских учреждениях развернулись госпитали. С лета 41-го до осени 42-го года через них прошло около 60 тысяч раненых. В городе активно обучали медсестер, альпинистов и связистов.
1: Предприятия Нальчика работали в несколько смен, выпускали продукцию для фронта. Например, рабочие гидротурбинного завода ежемесячно изготавливали до 30 тысяч мин. Также военная продукция производилась на мебельной и кондитерской фабрике, мясокомбинате, обозостроительном заводе. За три месяца 1942 года было изготовлено более 12 тысяч противотанковых мин и 900 железобетонных колпаков для дотов. В течение нескольких дней в городе было собрано 15 тысяч бутылок с зажигательной смесью.
2: 7 августа 1942 года началась подготовка к обороне города. На его окраине женщины, дети, подростки и оставшиеся мужчины днем и ночью ломали и выжигали кукурузу на полях, копали противотанковые рвы, строили дзоты.
1: Фашисты считали город воротами к Кавказскому нефтеносному бассейну и бросили на захват колоссальные силы. 10 августа 1942 враг захватил Пятигорск. На прорыв оборонительных рубежей по Малке, Баксану и Тереку захватчики бросили две танковые дивизии, большое количество пехотных, военно-воздушных и других частей.
2: Преодолев линию обороны, в конце октября гитлеровцы вплотную подошли к Нальчику. Как вспоминают очевидцы тех событий, все началось ярким солнечным утром в субботу 24 октября. В небе над городом появился немецкий самолет-разведчик «Фоке-Вульф», прозванный в народе «Рамой» за характерный вид фюзеляжа. В него стреляли все, у кого было оружие. А на следующее утро со стороны равнины появилось большое количество самолетов. Люди почему-то подумали, что это наши, но самолеты, сделав разворот над горами и зайдя против солнца, начали бомбардировку города. Жители прятались в подвалах домов и специально вырытых на улицах окопах.
1: Следующие трое суток продолжались ожесточенные бои. 70 вражеских бомбардировщиков обрушили на город смертоносный груз. На один только аэродром Нальчика гитлеровцы совершили 42 налета. Фашисты бросили в бой до 270 танков, несколько десятков тысяч солдат. Разрушив систему связи и пользуясь подавляющим численным превосходством, немецкие войска вышли в тыл 37-й армии и стали оттеснять ее на лесистые склоны гор.
2: В полной изоляции от других советских войск бойцы дивизии совершили массовый подвиг. Благодаря умелому и твердому руководству дивизия смогла в полном составе за 5 дней переправиться через высокогорный перевал Давгус-Арунбаши, неся на руках вооружение, снаряжение и 400 лежачих раненых. Совершив беспримерный переход, храбрая грузинская дивизия сохранилась как боеспособная единица.
1: После ожесточенных боев немцы захватили промгородок, железнодорожную станцию и большую часть города. К 9 часам вечера 28 октября 1942 года при поддержке румынской пехоты фашистам удалось полностью овладеть Нальчиком. Остатки советских войск были вынуждены отойти. Началась оккупация.
2: Аресты, пытки, массовые расстрелы. Всего за период оккупации немецко-фашистскими захватчиками было убито более 2000 мирных людей и столько же военнопленных.
1: Кроме того, было изъято все ценное имущество, взорваны и сожжены предприятия, дома, школы, театры и больницы. Исторические ценности культуры и искусства увезли в Германию. В предместьях города были взорваны санатории и вырублен парк.
2: 19 ноября 1942 года началось наступление советских войск. Немцы опоясали Нальчик рядами мощных инженерных сооружений, минировали все подступы. Наши бойцы при поддержке артиллерии и танков преодолели все препятствия. Ночью 4 января 1943 года ворвались в город и после решительной атаки овладели им.
1: Из корреспонденции Марьяна Богдановича Киневича, в то время первого секретаря обкома ВЛКСМ.
3: Со слезами радости встречали жители города своих освободителей. Женщины обнимали и благодарили бойцов. На углу Кабардинской и Балкарской улиц к солдатам подошла старушка. Дрожащими руками она обнимала их одного за другим и говорила: «Спасибо, сыночки, спасибо, родные, освободили нас от зверя». Голос ее прерывался от волнения, и больше старушка ничего не могла сказать. Слезы радости залили ее лицо.
1: Уже 11 января была освобождена вся территория республики. С самой высокой горы Европы, Эльбруса, было сорвано фашистское знамя и установлен красный флаг.
2: Нальчику, как и всей Кабардино-Балкарии, в период оккупации был нанесен огромный ущерб. Отступая, немцы взорвали в городе все, что еще не успели разрушить ранее.
1: Но сразу же после освобождения началось восстановление. 15 марта 1943 года были налажены телефонная связь, мосты и дороги. В июне 1943 года возобновили работу театр и филармония, школы и больницы. Предприятия вернулись к работе в обычном режиме и по своему прямому назначению.
2: За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны в столице Кабардино-Балкарии, город Нальчик, в 1985 году была награждена орденом Отечественной войны первой степени. 8 нальчан удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Свыше 10 тысяч награждены орденами и медалями. 9 тысяч горожан отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. При въезде в город со стороны Пятигорска установлен памятник воинам 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ее судьба сложилась трагически. Защищая подступы к Сталинграду, она вступила в неравный бой с немецкими танками. Тогда погибло около 4000 солдат республики.
2: Напротив Национального музея на улице Горького, как дань памяти отважным зенитчикам, защищавшим город, установлен монумент «Зенитка». Рядом находится памятник жителям Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На месте упорных боев возле современного автовокзала застыл на постаменте танк Т-34. Именами героев названы городские улицы, им посвящают стихи и песни. Реквиемом погибшим бойцам стало стихотворение Ларисы Шабзуховой. «Память никогда не умирает».
1: Взгляд застыл печально величавый. Грозно дышит нам в лицо война. Мы стоим у обелиска славы. Губы шепчут ваши имена. Слышим орудийные раскаты в шуме гроз сегодняшнего дня. С вами памятью своею мы, ребята. Мы стоим у вечного огня. Гулкими гранитными сердцами отбиваете нам из тишины. Люди мира, помните, мы с вами. Ничего страшнее нет войны. Траурная музыка играет. Как же эта истина проста. Память никогда не умирает. Мы стоим у вечного поста.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В Госдуме предложили передавать часть квартир в новостройках под социальную аренду. Инициатива предполагает, что застройщики будут отдавать государству 5% построенного жилья. Эти квартиры предлагают сдавать нуждающимся по договору соцнайма с возможностью дальнейшего выкупа. Авторы идеи считают, что такая мера могла бы стать альтернативой ипотеке. Фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Такая возможность появится в медорганизациях, где нет врача-психиатра-нарколога. При этом действия фельдшера должны будут согласовываться со специалистом наркологического диспансера. Это поможет быстрее оказывать необходимую помощь, особенно в небольших населенных пунктах, где не хватает профильных врачей. Право на досрочную пенсию имеют многодетные матери, жители Крайнего Севера, педагоги, медики и творческие работники. Об этом сообщили в соцфонде. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя в 56, а с пятью и более в 50 лет. Право на досрочную пенсию также есть у педагогов, медиков и творческих работников. Для них пенсия назначается через 5 лет после наработки необходимого стажа и накопления минимального порога пенсионных баллов. Учителям необходимо отработать минимум 20.

дошкольного образования включат проект «Добрые игры». В игровой форме детям будут рассказывать о дружбе, взаимопомощи и уважении. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июля, в регионе ожидается малооблачная и облачная погода без осадков. Ночью плюс 23, днем до 30-32 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Радио Z. Гордимся.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородская область получит 830 миллионов рублей на закупку энергооборудования. Эти средства позволят приобрести генераторы, чтобы сформировать резерв источников электроснабжения и обеспечить бесперебойную подачу света и тепла в многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы и поликлиники. Ранее на эти цели уже было выделено около 500 миллионов рублей. Прошу Министерство энергетики оперативно довести финансирование до этого российского субъекта, чтобы там своевременно решались первоочередные задачи для обеспечения качества жизни людей, подчеркнул Михаил Мишустин. В Белгородской области можно получить до 5 миллионов рублей на развитие агротуризма. Денежные средства выделяют на возмещение до 50% затрат на благоустройство территории объекта, покупку или монтаж туристического оборудования, создание объектов показа и развлекательной инфраструктуры. Субсидию могут получить представители малого бизнеса, работающие в Белгородской области более года. Максимальная сумма господдержки на один проект – до 5 миллионов рублей. Стартовал ежегодный конкурс «Белгород – лучший любимый наш». В этом году он приурочен к празднованию 83-й годовщины освобождения Белгорода и Дню города. Участвовать могут управляющие организации, ТСЖ, советы территории, ТОСы и, конечно, сами жители многоквартирных и частных домов. В этом году соревнование пройдет в 6 номинациях. Лучшее предприятие по обслуживанию жилого фонда, лучший белгородский дворик МКД, лучший совет территории, лучшая ТОС, лучшее частное домовладение, лучший по профессии в сфере ЖКХ. Чтобы стать участником, нужно до 10 августа подать заявку в свою управу. К заявке необходимо приложить фотографии, отражающие состояние вашей территории, и согласие на обработку персональных данных. Победителей ждут дипломы и ценные подарки, сообщили в мэрии. Белгородцам рассказали, как сэкономить на поездах этим

гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Слушай,

0: Радио Z.
1: Корабли постоят,

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.
2: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война.

Спасибо деду за победу и троекратное ура. Пусть в его честь гремят салюты до утра. Ура, ура, ура! Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бей салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июля, в регионе ожидается малооблачная и облачная погода без осадков. Ночью плюс 23, днем до 30-32 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга. Хочешь, смешай в мольберте.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Женя. Я учусь во втором классе. Я знаю, что сейчас тебе нелегко, но я верю в то, что над нашими домами будет мирное небо. Я хочу пожелать тебе доблести в бою и надеюсь, что ты вернешься домой с победой, живой и невредимый. Вернешься к тем, кто тебя любит и ждет. Ты настоящий герой. Спасибо тебе за то, что так храбро несешь свою службу. Ты настоящий патриот своей родины. Прошу, береги себя и обязательно возвращайся.

осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся,

0: Ми-8. Я Ми-8.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Ты

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июля, в регионе ожидается малооблачная и облачная погода без осадков. Ночью плюс 23, днем до 30-32 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

украинском цинизме разрослись Айдар Азов, и теперь нацбатальоны управляют всей страной, и фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям и

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Радио Z.
2: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июля, в регионе ожидается малооблачная и облачная погода без осадков. Ночью плюс 23, днем до 30-32 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: нас не надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горячей воду, как Сахим.
1: Они

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июля, в регионе ожидается малооблачная и облачная погода без осадков. Ночью плюс 23, днем до 30-32 градусов жары. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.

0: дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой.
1: Радио Z.

святым. Я в это верю беззаветно.

0: от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Зет.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Я не знаю.

небеса, так нежданно зимой разразилась